далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

словно на костер. Чарует очи, кровь во мне играет. Я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

заветную свою. Скажу тебе я откровенно, душой и сердцем пропою. Я жду тебя самозабвенно и клятву верности даю скажу.

чадной журавли. Пронесутся они мимо скорбанных распятий, мимо белых цветов.

0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.

нею не страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист, доверясь мне вдруг,

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: сил.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели, с вами диджей Светогорский на лучшей радиостанции «Лидер». Сейчас свободный эфир с 10 до 12. Беру эфир я, если пока сейчас никто не берет. В 12 часов я передаю прекрасному нежному солнышку и диджею Данчо, а в 14.00 я возвращаюсь сегодня к вам с новым эфиром. И сейчас, по традиции, конечно же, радиостанция начинает свою работу. Доброе утро, дорогие радиослушатели, дорогие коллеги, доброе утро. С вами диджей Светогорский.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

0: 3XL. Танцевальный.
1: Максимальный размер удовольствия.
0: Поехали. Game over.

С вами диджей Светогорский на лучшем радиостанции «Лидер». Самое лучшее и самое позитивное только для вас. Чтобы вы увидели, что у нас не только музыка, у нас есть и сказки, и много чего, и много любого какого жанра. Я хочу сейчас вам предложить послушать замечательную сказку. А какая сказка, вы сейчас сами и услышите.

0: верьте, аль не верьте,
1: а жил на белом свете Федот Стрелец, удалой молодец. Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден, ни в парше, ни в парче, а так вообще. Службу Федота рыбалка да охота, царю дичь да рыба, Федоту спасибо. Гостей во дворце, как семян в огурце. Энтот из Швеции, энтот из Греции, энтот с Гавайи, и всем жрать подавай. Энтому омаров, энтому кальмаров, энтому сардин, а добытчик-то один. Как-то раз дают ему приказ чуть свет поутру явиться ко двору. Царь на вид сморчок, башка с кулачок, а злобности в нем, а громадный объем. Смотрит на Федьку, как язвенник на редьку. У Федьки от страха намокла рубаха, в висках застучала, в пузе заурчала. Тут, как говорится, и сказки начало. Царь, нам на утренний рассол прибыл аглицкий посол, а у нас в дому закуски, полгорбушки да масол. Снаряжайся, братец, в путь, да съест снова нам добудь глухаря, аль куропатку, аль шо кого-нибудь. Не смогешь кого винить, я должен тебе казнить. Государственное дело, ты улавливаешь нить? Федот, нечто я да не пойму, при моем-то при уму. Чай не лаптем щи хлебаю, соображаю, что к чему. Получается на мне вся политика в стране. Не добуду куропатки, беспременно быть в войне. Чтобы аглицкий посол с голодухи не был зол, головы не пожалею, обеспечу разносол. Слово царя тверже сухаря, пошлет на медведя, пойдешь и на медведя. А куда деваться? Надо же. Обошел Федот 100 лесов, 100 болот. Но только все зазря. Ни куропатки, ни глухаря. Устал, нет мочи, да и дело к ночи. Хож с пустой сумой, а пора домой. Вдруг видеть птица, лесная голубица. Сидит, не таится, ружья не боится. Федот, вот несчастье, вот беда. Дичи нету и следа. Подстрелю-ка голубицу, хож какая да еда. А вообще-то говоря, голубей ругают зря. Голубь, ежели в подливке, не хуже и глухаря. Голубица, ты, Федот, меня не трожь, пользы в этом не на грош. И кастрюлю не наполнишь, и подушку не набьешь. Чай заморский господин любит свежий галантин, а во мне какое мясо, так не мясо. Смех один, Федот. То ли леший нынче рьян, то ли воздух нынче пьян, то ли в ухе приключился у меня какой изъян, то ли из царских и закон оглашен такой закон, чтобы птицы говорили человечьим языком. Голубица, не твори, Федот, разбой, а возьми меня с собой. Как несешь меня в светелку, стану я твоей судьбой. Буду шить, стирать, варить, за обиды не корить, и играть тебе на скрипке, и клопов тебе морить. Федот, что за притча, не пойму. Ладно, лезь ко мне в суму. Там на месте разберемся, кто куды и что к чему. Принес Федот горлинку, к себе, значит, в горинку. Сидит не весел, головушку повесил. И есть для кручины серьезные причины. Не сладилась охота у нашего Федота, а царь шутить не любит, в раз башку отрубит. Сидит Федот, печалится, с белым светом прощается. Вспомнил о птице, лесной голубице. Глядь, а среди горинки, за место той горлинки, стоит красная девица, стройная, как деревца. Красная девица. Здравствуй, Федя. Ты да я, мы теперь одна семья. Я жена твоя, Маруся. Я супружница твоя. Что молчишь, мил друг Федот, как воды набрамши в рот? Аль не тот на мне кокошник? Аль наряд на мне не тот? Федот, на тебе моя душа. Век глядел бы, не дыша. Только стать твоим супругом мне не светит ни шиша. Был я, но не чуть заря, на приеме у царя. Но и дал мне царь задание, в смысле, значит, глухаря. Кажешь, на дичи не сезон, спорить с властью не резон. Ладно, думаю, да буду. Чай глухарь, а не бизон. Проходил я цельный день, а удачи хож бы тень. Ни одной серьезной птицы, все сплошная дребедень. И теперь мне, мил дружку, не до плясок на лужку. Завтра царь за енто дело мне оттяпает башку. А такой я ни к чему, ни на службе, ни в дому. Потому как весь мой смысл исключительно в уму. Маруся, не печалься и не хнычь, будет стол и будет дичь. Ну-ка, станьте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич. Маруся хлопает в ладоши, появляется 2 дюжих молодца.
0: Маруся, коли поняли приказ, выполняйте сей же час.
2: Молодцы. Не извольте сумлеваться, чай оно не в первый раз.
0: А царь с послом уж сидеть за столом. Рядом ты глянь-ка, царевна да нянька. И все ждут от Феди обещанные снеги. А на столе пусто. Морковь да капуста, укроп да петрушка. Вот и вся пирушка. Гость скучает, ботфорты качает, дырки на скатерти изучает. Царь серчает, не замечает, Федьку по матери венчает. Вдруг, как с неба, каравай хлеба, икры бодейка, тушеная индейка, стерляжья уха, телячьи потроха и такой вот пищи, названий до тысячи, предок это с ней и как-нибудь беседе. Царь, вызывает интерес ваш технический прогресс. Как у вас там сеют брюкву? С кожурою али без? Посол. Yes. Царь, вызывает интерес ваш питательный процесс. Как у вас там пьют какао? С сахарином али без? Посол. Yes. Царь, вызывает интерес и такой еще разрез. Как у вас там ходят бабы? В панталонах али без? Нянька. Постеснялся хоть послаб, аль совсем башкой ослаб. Где бы что ни говорили, все одно сведет на баб. Царь, ты опять свою дуду. Сдам вас срок, имею в виду. Я ж не просто балабоню, я ж политику веду. Девка Эван подросла, отоща как полвесла. Вот и мыслю, как бы выдать нашу кралю за посла. Только надо пользы для, завлекать его не зля. Делать тонкие намеки, не всурьез и издаля. Нянька, да за ентого посла даже я бы не пошла. Так и зыркает подлюка, чтобы стибрить со стола. Он тебе все ест да ест, а меж тем все ест да ест. Отвернись, он пол России заглонет в один присест. Царь, али рот себе зашей, али выгоню за шей. Ты и так мне распужала всех заморских атташей. Далее был гешпанский грант, уж и щеголь, уж и франк. В каждом ухе по бриллианту, чем тебе не вариант? Ты ж подстроила, чтоб гость ненароком сел на гвоздь, а от седого у гостя политическая злость. Нянька, как же помню, ян-то от Грант был пожрать большой талант. С головою влез в тарелку, аж заляпал жиром бант. Что у Гранда не спроси, он как попка си-де-си. Ну а сам все налегает на селедку и лоси. Царь, я за линию твою в Соловках тебе сдаю, я с тобою не шуткую. Я серьезно говорю. Из Германии барон был хорош со всех сторон. Да кто не утерпела, нанесла ему урон. Кто ему на дно ковша бросил дохлого мыша? Ты же форменный вредитель, окаянная душа. Нянька. Да уж ян-то твой барон был потрескать не дурен. Сунь его в воронью стаю, отберете у ворон. С виду гордой я, да я. А прожорлив, как свинья, дай солому съесть солому. Чай чужая, не своя. Царь. Ну, шпионка, дай-то срок, упеку тебе во строк. Так-то я мужик не злобный, но с вредителями строг. Вот скажи мне слов не трать, где царевне мужа брать? Чай сама дурында видишь, женихов у ей не рать. Кабы здесь толпился полк, в пререканиях был бы толк. Ну, а нет, хватай любого, будь он даже брянский волк. Царевна, коли ты в России власть, так и правь в России всласть. А в мою судьбу не суйся. И в любовь мою не власть. В доме энтихатташе посту штук на этаже. Мне от их одеколону аж не дышится уже. Царь, коль любовь и вправду зла, так полюбишь и посла. А попутно мне поправишь и торговые дела. Я под ентот интерес плавлю им пеньку и лес. Вся общественность согласна, только ты идешь в разрез. Царевна, сколько б ты не супил бровь, повторяю вновь и вновь. Индивид имеет право на свободную любовь. Может, дело наконец и дошло бы до колец, кабы вдруг меня посватал твой Федотушка, стрелец. Царь, сыц, дуреха, замолчи, тесту место у печи, ну-ка марш в свою светлицу и сольфеджию учи. А коварного стрельца, наглеца и подлеца, я плетьми да батагами в раз отважу от дворца. Был у царя генерал, он сведения собирал. Спрячить рожу в бороду и шась по городу, вонюхивает собака думающих инако. Подслушивает разговорчики, а вдруг в стране заговорщики. Как чего услышать?
2: книжечку запишите. А в 7 аккурат к царю на доклад. Царь. Что не весел, генерал? Али корью захворал, али брагою опился, али в карты проиграл, али армия мала, али служба не мила, али в пушке обнаружил повреждение ствола. Докладай без всяких враг, почему на сердце мрак. Я желаю знать подробно, кто, куды, чего и как. Генерал. Был я даве у стрельца, у Федота удальца. Как узрел я его супругу, так и брякнулся с крыльца. Третий день, ей-ей, не вру, саблю в руки не беру. И мечтательность такая, что того, гляди, помру. А на медне был грешок, чуть не выдумал стишок. Доктора перепужались, говорят, любовный шок. Царь. Обошел меня стрелец. А ведь знал, что я вдовец. Ну-ка с мигом енту кралю мне доставить во дворец. А коварного стрельца сей же час стереть с лица, чтобы он не опирался возле нашего крыльца. Генерал. Умыкнуть ее не труд. Да народец больно крут. Как прознают, чья затея, порошок тебе сотрут. Дерзкий нынче стал народ. Не клади им пальца в рот. Мы не жалуем Федота, а народ наоборот. Царь, ты у нас такой дурак по субботам. Али как? Нечто я должен министру объяснять любой пустяк. Чтоб худого про царя не болтал народ зазря, действуй строго по закону, то бишь действуй втихаря. Ну, а я уж тут как тут награжу тебе за труд. Кузнецам дано задание. Орден к завтраму скуют. Цельный день генерал ум в кулак собирал. Все кумекал в поте лица, как избавиться от стрельца. Да в башке мысли от напряга скисли. Думал, думал, ничего не надумал. Вспомнил на досуге об старой подруге. Бабе Еге костяной ноге. Пойду-ка к ней, она поумней. А та, середь дубравы, собирает травы, варить всяческие отравы. Как увидела генерала, все гербарии растеряла, соскучилась в глуши без родственной души. Баба Яга, ты чего это сам не свой? Ни румяной, ни живой, а ли швед под Петербургом, а ли турок под Москвой. Съешь осиновой коры, избодрись до поры, чай не химии какая, чай природные дары. В ейном соке, генерал, есть полезный минерал. От его из генерала ни один не помирал. Генерал. Полно, бабка, я не хвор. Отойдем-ка за бугор. Расшугай ежей и белок, есть серьезный разговор. Тут у нас один стрелец, шибко грамотный стервец. Вот и вышло мне задание извести его в конец. Только как? Башку срубить, так молва начнет трубить.

0: от горя немой, сел в уголок, глядит в потолок, ясные очи слезой заволок. Маня есть кличить, а он шею бычит, ничего не хочет, супится да хнычит. Маруся, ты чего сердит, как еж? Ты чего не ешь, не пьешь? Али каша подгорела, али студень нехорош, Федот? Да какая там еда, царь лютует, прям беда. Нет на ентого злодея ни управы, ни суда. Раздобудь кричить ковер, шитый золотом узор, шириной во всю Россию, 100 лесов и 100 озер. Маруся, не печалься и не хнычь, пусть лютуй, старый хрыч. Ну-ка, станьте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич. Маруся хлопает в ладоши, появляются 2 дюжих молодца. Маруся, коли поняли приказ, выполняйте сей же час. Молодцы, не извольте сумлеваться, чай оно не в первый раз. На утро Федот у царевых ворот пришел на прием, и ковер прием. Царь удивился, аж икрой подавился. Злоба его точит, а показать не хочет. Делает взгляд, что вроде бы рад. Федот, ты вчера спросил ковер? Ну так я его припер. Все согласно договору, и рисунок, и ковер. Вся Россиюшка сполна на ковре отражена. Сей ковер тебе в подарок соткала моя жена. Царь, ай да ухарь, ай да хват. На скольких же ты жена? А ли ты сосватал сразу цельный ткацкий комбинат? У тебе, Федот, жена хашумна.
1: Да, радиослушатели, сказка очень интересная, очень классная, но я сейчас получил сказку эту, делал сам наш Сергей с творческим объединением Торрент. Давайте, пожалуйста, сравним, какая сказка получилась у Сергея.

0: Верьте, аль не верьте, а жил на белом свете Федот-стрелец, удалой молодец. Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден, ни в парше, ни в парче, а так вообще. Служба у Федота — рыбалка да охота, царю дичь да рыба, Федоту спасибо. Гостей во дворце, как семян в огурце. Один из Швеции, другой из Греции, третий из Гавай, и всем жрать подавай. Одному омара, другому кальмара, третьему сардин, а добытчик-то один. Как-то раз дают ему приказ: чуть свет поутру, явиться ко двору. Царь на вид сморчок, башка с кулачок, а злобности вью огромадный объем. Смотрит на Федьку, как язвенник на редьку. На Федьке от страха намокла рубаха, в висках застучала, в пузе заурчала. Тут, как говорится, и сказки начало.
1: К нам на утренний рассол прибыл английский посол, а у нас дому закуски полгорбушки да масол. Снаряжайся, братец, в путь, да съестного нам добудь, глухаряль, куропатку, аль еще кого-нибудь. Не смогешь, кого винить, я должен тебя казнить. Государственное дело, ты улавливаешь нить?
2: Мне что, я да не пойму, при моем-то приуму. Чай не лаптем щи хлебаю, соображаю, что к чему. Получается на мне вся политика в стране. Не добуду куропатку, беспременно быть в войне. Чтобы английский посол с голодухи не был зол, головы не пожалею, обеспечу разносол.

0: Слово царя тебе же сухаря. Пошлет на медведя, пойдешь на медведя. А куда деваться? Надо, Федя. Или дикий рыба, или меч и дыба. Обошел Федот 100 лесов, 100 болот. Да все зазря. Ни куропатки, ни глухаря. Устал, нет мочи. Да и дело к ночи. Хоть с пустой сумой, а пора домой. Вдруг видит птица, лесная голубица. Сидит, не таится, ружья не боится.
1: Вот несчастье, вот беда, дичи нету и следа. Подстрелю-ка голубицу, хоть какая, да еда. А вообще-то говоря, голубей ругают зря. Голубь, ежели в подливке, он не хуже глухаря.
2: Ты, Федот, меня не трожь, пользы в этом не на грош. И кастрюлю не наполнишь, и подушку не набьешь. Чай заморский господин любит свежий галантин. А во мне какое мясо? Так, не мясо, смех один.
1: То ли леший нынче рьян, то ли воздух нынче пьян, то ли в ухе приключился у меня какой изъян, то ли из царских и закон оглашен такой закон, чтобы птицы говорили человечьим языком?
2: Не твори, Федот, разбой, а возьми меня с собой. Как внесешь меня в светелку, стану я твоей судьбой. Буду шить, стирать, варить, за обиды не корить, и играть тебе на скрипке, и клопов тебе морить.
1: Что за притча, не пойму. Ладно, лезь ко мне в суму. Там на месте разберемся, кто куды и что к чему.
0: Принес Федот Горлинку к себе, значит, Горлинку. Сидит невесел, головушку повесил. И есть для кручины серьезные причины. Не сладилась охота у нашего Федота. А царь шутить не любит, в раз башку отрубит. Сидит Федот, печалится, с белым светом прощается. Вспомнил про птицу лесную голубицу. Глядь, а средь Горлинки, за место той Горлинки, стоит красная девица, стройная, как деревце.
2: Здравствуй, Федя, ты да я. Мы теперь одна семья. Я жена твоя, Маруся. Я супружница твоя. Что молчишь, неудок Федот, как воды набравши в рот? Аль не тот на мне кокошник, аль наряд на мне не тот?
1: На тебя, моя душа, век глядел бы не дыша, только стать твоим супругом мне не светит ни шиша. Был я ноне чуть заря на приеме у царя, ну и дал мне царь задание, в смысле, значит, глухаря. Хоть на дичь и не сезон, спорить с властью не резон. Ладно, думаю, добуду, чай глухаря не бизон. Проходил я цельный день, а удачи хоть бы тень. Ни одной серьезной птицы, все сплошная дребедень. И теперь мне, мил дружку, не до плясок на лужку. Завтра царь за ента дело мне оттяпает башку. А такой я ни к чему ни на службе, ни в дому, потому как весь мой смысл исключительно в уму.
2: Не кручимся и не хнычь, будет стол и будет пить. Ну-ка, станьте предо мною, Тит Кузьмич и Фёдор Фомич. Коли поняли приказ, выполняйте сей же час.
3: Не извольте сумлеваться, чаяно не первый раз.
0: А царь с послом уже сидят за столом. Рядом ты глянь-ка, царевна да нянька. И все ждут от Феди обещанной снеди. Какая ж беседа без сытного обеда? А на столе пусто. Морковь да капуста, укроп да петрушка. Вот и вся пирушка. Гость скучает, ботфорты качает, дырки на скатерти изучает. Царь серчает, не замечает, как Федьку по матери величает. Вдруг, как с неба, каравай хлеба, икры-бодейка, тушеная индейка, стерлящая уха, телячья потроха и такой вот пищи, названий да пищи. При этом коснеди как-нибудь беседе.
4: Вызывает интерес ваш технический прогресс. Как у вас там сеют брюкву, с кожурою или без?
5: Yes.
4: Вызывает интерес ваш питательный процесс. Как у вас там пьют какао, с сахарином или без?
5: Yes.
4: Вызывает интерес и такой еще разрез. Как у вас там ходят бабы, в панталонах или без?
5: Yes.
6: Постеснялся хоть послаб, аль совсем башкой ослаб. Где бы что ни говорили, все одно сведет на баб.
7: Ты опять свою дуду? Сдам в тюрьму, имей в виду. Я ж не просто балабоню, я ж политику веду. Девка Эван подросла, оттаща как полвесла. Вот и мыслью, как бы выдать нашу кралю за посла. Только надо пользой для завлекать его не зля. Делать тонкие намеки. Не всерьез и издаля.
6: Да за энтого посла даже я бы не пошла. Так и зыркает подлюка, чтобы стибрить со стола. Он тебе все есть да есть, а меж тем все ест да ест. Отвернись, он пол России заглотнет в один присест.
7: Али рот себе за шей, али выгоню за шей. Ты и так не распужала всех заморских этажей. Даве был гешпанский грант, уж и щеголь, уже франт. В каждом ухе по бриллианту. Чем тебе не вариант? Ты ж подстроила, чтоб гость ненароком сел на гвоздь. А от седого гостя политическая злость.
6: Как же, помню. Энтот грант был пожрать большой талант. С головой влез в тарелку, аж заляпал жиром бант. Что у гранда не спроси, он как попка, си да си. Ну, а сам все налегает на селедку и васи.
7: Я за линию твою на корню тебя сгною.
4: Я с тобою не шуткую, я серьезно говорю. Из Германии барон был хорош со всех сторон.
7: Так и тут не утерпела, нанесла ему урон. То ему на дно ковша бросил дохлого мыша.
4: Ты же форменный вредитель, окаянная душа.
6: Да уж этот твой барон был потрескать не дурен. Сунь его в воронью стаю, отберет и у ворон. С виду гордый, я да я. А прожорлив, как свинья, дай солому, съест солому. Чай чужая, не своя.
7: Ну, шпионка, дай-то срок, упеку тебя во строк. Так-то я мужик не злобный, но с вредителями строг. Вот ответь мне, слов не трать, где царевне мужа брать? Чай сама дурында видишь, женихов у ей не рать. Кабы здесь толпился полк, при реканьях был бы толк. Ну а нет, хватай любого, будь он даже брянский волк.
8: Коли ты в России власть, так и правь России ей всласть. А в мою судьбу не суйся, и в любовь мою не влазь. В доме интих аташе по 100 штук на этаже. Мне от их одеколону аж не дышится уже.
7: Коль любовь и правду зла, так полюбишь и посла. А попутно мне поправишь и торговые дела. Я под этот интерес сплавлю им пеньку и лес. Вся общественность согласна, только ты идешь вразрез.
8: Сколько б ты ни супил бровь, повторяю вновь и вновь. Индивид имеет право на свободную любовь. Может, дело наконец и дошло бы до колец, кабы вдруг меня сосватал твой Федотушка, стрелец.
7: Цыц, дуреха, замолчи, тесту место упищи. Ну-ка, марш к себе светлицу и сальфет жуючи.
4: А проклятого стрельца, наглеца и подлеца, я плетьми да батагами в раз отвожу от дворца.
0: Был у царя генерал, он сведения собирал. Спрячет ружу в бороду и шесть по городу. Вынюхивает собака, думающих инако. Подслушивает разговорчики, а вдруг в стороне заговорщики. Где чего услышит, книжечку запишет. А в 7 в аккурат к царю на доклад.
4: Что не весел генерал? Али корью захворал, али бракою опился, али у карты проиграл. Али служба не мила, али армия мала, али у пушки обнаружил повреждение ствола. Докладай без всяких враг, почему на сердце мрак? Я желаю знать подробно, что куда, чего и как.
9: Был я даме у стрельца, у Федота удальца. Как узрел его супругу, так и брякнулся с крыльца. Третий день я ей не вру, сабли в руки не беру. И мечтательность такая, что того, гляди, помру. А на медне был грешок, чуть не выдумал стишок. Доктора перепужались, говорят, любовный шок.
4: Обошел меня стрелец, а ведь знал, что я вдовец. Ну-ка, мигом энту кралю мне доставить во дворец. А коварного стрельца сей же час стереть с лица, чтобы он не отирался возле нашего крыльца.
9: Умыкнуть ее не труд, да народец больно крут. Как прознают, чья затея, порошок тебя сотрут. Дерзкий нынче стал народ, не клади им пальца в рот. Мы не жалуем Федота, а народ наоборот.
4: Ты у нас такой дурак по субботам или как? Нечто я должен министру объяснять такой пустяк. Чтоб худого про царя не болтал народ зазря, действуй строго по закону, то бишь действуй втихаря. Ну а я уж тут как тут награжу тебя за труд. Кузнецам дано задание, орден к завтраму скуют.
0: Целый день генерал ум в кулак собирал, все кумекал в поте лица, как избавиться от стрельца. Да в башке мысли от напряга скисли. Вспомнил на досуге о старой подруге, бабе-яге, костяной ноге. Схожу-ка к ней, она поумней. А та средь дубравы собирает травы, варит всяческие отравы. Как увидела генерала, все гербарии растеряла. Соскучилась в глуши безродственной души.
6: Ты чего это сам не свой? Не румяный, не живой, а ли швед под Петербургом, а ли турок под Москвой? Съешь осиновой коры, избодрись до поры. Чай не химия какая, чай природные дары. В ейном соке, генерал, есть полезный минерал. От него из генералов ни один не помирал.
9: Полна, бабка, я не хвор. Отойдем-ка за бугор. Расшугай ежей и белок, есть серьезный разговор. Тут у нас один стрелец, шибко грамотный стервец. Вот и вышло мне задание извести его в конец. Только как? Башку срубить? Так молва начнет трубить. Не поможешь ли советом? Как хитрей его сгубить?
10: Колдуй, баба, колдуй, дед, трое сбоку ваших нет. Туз бубновый, гроб сосновый, про стрельца мне дай ответ. Коль он так ретив и скор, что с царем вступает спор, пусть он к завтраму добудет шитый золотом ковер, чтоб на нем была видна, как на карте, вся страна. Ну, а коли не добудет, то добытчика вина.
9: Ай да бабка, ай да спец! Ну, вот и хлопотом конец. Хоть вы на тебя и ступы, да министром по дворец. Но не с немцем не лады, далеко ли до беды, а с тобою я готов хоть в разведку, хоть куды. За добро плачу добром, хошь куницей, хошь бобром, а не хошь могу монетой, златом, а ли серебром.
6: Полно, голубь, не греши, убери свои гроши. Я ведь энто не для денег, я ведь энто для души. Будет новая беда, прямиком спеши сюда. Чай и мы в лесу не звери, чай поможем завсегда.
0: Зовет царь стрельца удалого молодца, еще не дал задание, а усердит заранее. Руками сучит, ногами стучит, очами вращает, в общем стращает. Так ему охота извести Федота, что аж напрямо в костях ломота.
4: Раздобудь к утру ковер, шитый золотом узор. Государственное дело, расшибись, а будь добер. Чтоб на ем была видна, как на карте вся страна. Потому как мне с балкону нет обзору ни хрена. Не найдешь, чего хочу, на башку карачу. Передам тебя с рассветом прямо в лапы палачу.
0: Пришел щенок домой от горя немой. Сел в уголок, глядит в потолок, ясные очи слезой заволок. Маня есть кличет, а он шею бычит, ничего не хочет, супится да хнычет.
11: Ты чего сердит, как еж? Ты чего не ешь, не пьешь? Али каша подгорела, али студень нехорош?
1: Да какая там еда? Царь лютует, прям беда. Нет на ентого злодея ни управы, ни суда. Раздобудь, кричит ковер, шитый золотом узор, шириной во всю Россию, в 100 лесов и в 100 озер.
11: Не кручинься и не хныч, пусть лютует старый хрыч. Ну-ка, станьте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич. Коли поняли приказ, выполняйте сей же час.
5: Не извольте сумлеваться, чай оно не первый раз.
0: На утро Федот у царевых ворот пришел на прием, и ковер прием. Стоит, улыбается, стражи не пугается. Царь удивился, аж икрой подавился. Злоба его точит, а показать не хочет. Делает взгляд, что вроде бы рад.
1: Так, ты вчерась просил ковер. Ну так я его припер. Все согласно договору. И рисунок, и колер. Вся Россиюшка сполна на ковре отражена. Сей ковер тебе в подарок соткала моя жена.
7: Ай да ухарь, ай да хват! На скольких же ты женат? Али ты сосватал сразу цельный ткацкий комбинат? У тебя, Федот, жена, хоть умна, да все ж одна. А соткать такое за ночь, их дивизия нужна.
1: Аль ковер не тешит взор? Аль не тот в ковре узор? Ну так я его под мышку, да и кончен разговор. Чтоб не зря пропасть трудам, я купцам его продам. И пущай он из России уплывает в Амстердам.
7: Мне погреть тебя плетьми, 4 или 5, чтобы ты не изгалялся над серьезными людьми. Но поскольку я спокон, чту порядок и закон, вот тебе пятак на водку. И пошел отсюда вон!
0: Зовет царь генерала, штырь ему забрала. У царя рожа на свеклу похожа. А когда он красный, он на руку опасный. Бьет, зараза, не больше раза, но попадает не мимо глаза. Энто генерал на себе проверял. Сначала сказки ходит в повязке.
7: Ну, браток, каков итог? Обмешурился щиток. Только сей чуток потянет лет примерно на 5. Ты у нас широк в плечах, а башкой совсем зачах. А вот у Мишки и поправишь на казенных-то харчах.
9: Упеки меня во строк, на какой угодно срок. Все одно, сия наука не пойдет мне к дурню впрок. Мне бы саблю, да коня, да на линию огня, а дворцовые интрижки — это все не про меня.
7: Ты мне, ваше благородь, брось горячку-то пороть. Ты придумай, как без сабли нам Федота побороть. Ну а будешь дураком, не ищи вины ни в ком. Я тебе начищу рыло лично энтим кулаком.
0: Зря генерал руки потирал. Не вышло с налета погубить Федота. Опять у бедняги башка в напряге. А в башке слышка, ну хоть бы мыслишка. Думал-думал, ничего не надумал. Как ни крутись, без еды не обойтись. Поперся опять в дубраву искать на Петьку управу.
6: Ты чего опять смурной? Что причиной? Кто виной? Аль гишпанец гоношится? Аль француз пошел войной? Вот, из плесени кисель. Чай не пробовал досель. Так и спей, и враз забудешь про мирскую карусель. Он на вкус не так хорош, но зато сымает дрожь. Будешь к завтраму здоровый, если только не помрешь.
9: Я опять насчет стрельца. Нет беде моей конца. Оттого ли и хвораю, оттого и спал с лица. Да чего ж подлец хитер? Всем вокруг нас и утер. Сколь ты тут ни колдовала, а добыл он тот ковер. Хоть на вид он и простак, а башкой варить мастак. Так что впредь колдуй серьезней, чувства так твою растак.
10: Колдуй, баба, колдуй, дед, трое сбоку, ваших нет. Туз бубновый, гроб сосновый, про стрельца мне дай ответ. Так,
12: Ага, вот что вызнала яга. Пусть он сыщет вам оленя, чтобы золото рога. Обыщи весь белый свет. Таковых в природе нет. Энто я тебе, голуба, говорю, как краевед.
0: Зовет царь стрельца удалого молодца. Не успел наш Федот утереть рожи пот, а у царя злодея новая затея. Царь бурлит от затей, а Федька потей. В общем, жизнь у Федьки хуже горькой редьки.
7: Ну-ка сбрось хандру и лень, и в дорогу сей же день. Государственное дело, позарез нужен олень. Коли ты царю слуга, пойдь за горы, за луга, и сыщи мне там оленя, чтобы золото рога. Не гунди, не перечь, а поди и обеспечь. А не то в момент узнаешь, как башка слетает с плеч.
0: Пришел Федот домой, сопли бахромой. Сел перед лучиной, в обнимку с кручиной. Жена красавица на шею бросается, а он к жене и не прикасается. Сидит, плачет, горюет, значит.
11: Ты чего глядишься, чем? Аль кручинишься, об чем? Аль в солянке мало соли? Аль бештекс недоперчен?
1: Да, какой уж там обед. Царь замучил, спасу нет. Поутру опять придется перед ним держать ответ. Ента царь лютее врага, снова шлет меня в бега. Отыщи, кричит, оленя, чтобы золото рога.
11: Не кручимся и не хнычь, есть печаль и опричь. Ну-ка, станьте предо мной, хит кузьмич и фрол Фомич. Коли поняли приказ, выполняйте сей же час.
5: Не извольте сумлеваться, чай оно не в первый раз.
0: Чуть свет Федот у царевых ворот. Пришел на прием, и олень прием. У царя от гнева закололо слева. Раздавил бы гниду, но не кажет виду. Сидит, зевает, злобу скрывает.
1: Чай заждался? Добрый день. Глянь в окно, когда не лень. Ты заказывал оленя? Ну так вот тебе олень. И заметь, рога на нем так и пыхают огнем. От него без всякой лампы по ночам светло, как днем.
7: Тех оленей ты не ври, нет ни в Туле, ни в Твери. Что в Твери? В самом Багдаде их от силы штуки три. А теперь прикинь, солдат, где Москва, а где Багдад? А ли ты смотался за ночь до Багдада и назад?
1: Ну даешь, ядрёна вошь, и олень тебе не гош. А вчерась мытарил душу, вынь оленя да положь. Коли ты и так богат, я верну его в Багдад. Кто там, но ничего власти, то-то парень будет рад.
7: Ты мне, Федька, энто брось, эль с башкою будешь врозь. Я твои намеки вижу исключительно наскрозь. Ну да ладно, запрестишь, разве черта не простишь? Вот тебе пятак на водку, и катись куда хочешь.
0: Вызывает царь генерала, аж но прям из-под одеяла. Генерал в панике, ищет подштанники. Понимает, зовут не на пряники. Царь на троне сидит, на весь мир сердит. Черные от злости, как боров на погосте.
7: Сколь не бился ты, милок, не попал Федот в селок. Об тебе уже составлен фитиальный некролог. Только надо обнарешить, как верней тебе решить. Оглушить канделябром, аль подушкой задушить.
9: Эх, оплошал я, государь. Вот тебе сабля, хочешь — вдарь. Только больше тем Федотом мне мозги не скипидай. Что дурак, не обессудь, у меня иная суть. Мне куда-нибудь в атаку, аль на штурм куда-нибудь.
7: Ты с мечом-то боевой, только вот чего усвой. Побеждать Федота надо не мечом, а головой. Но будешь так же скор, как ты был до энтих пор, я тебя, коровья морда, сам пристрою под топор.
0: Наш дурак снова ум напряг, а и было того ума невеликий закрома. Думал, нича в гоне надумал. Свистнул псо пораву и к еге в дубраву. Увидала та генерала, сиганула аж до Урала. Да опомнилась и вернулась, как бы хуже не обернулась.
13: Ты чего это не в себе? Вон и прыщик на губе. Ой, растратишь ты здоровье в политической борьбе.
14: Спробуй, зайчий помет. Он ядреный, ох, проймет.
13: И куды целебней меду, хоть по вкусу и не мед.
14: Он на вкус хотя и крут, и с него бывает мрут. Но какие выживают, те до старости живут.
9: Ты мне, бабка, не крути, ты изыскивай пути. Ты придумай, как Федота до могилы довести. Сколь не билась ты, яга, а не вышло нифига. Раздобыл Федот оленя драгоценные рога. Ты башку себе продуй, да подщательней колдуй. Наш стрелец, как оказалось, не такой уж обалдуй.
14: Вообще-то я хитра, в смысле подлости нутра. Но чего это мне сегодня не колдуется с утра? Все и колет, и болит, и в груди огнем палит. Я давно подозреваю у себе энцефалит. Ой, чего это худо мне? Слышь, как хрумкает в спине. Словом, раз такое дело, я вообще на бюллетне.
9: Захворала, не беда, съешь лягушку из пруда. Нет надежнее медицины, чем природная среда. Ты морочить мне мозги, даже думать не моги. Лучше всю свою подлючись, на работу напряги. А полезешь на рожон, войну саблю и с ножом. Ты хотя мне и подруга, а порядок быть должен.
14: Колдуй, баба, колдуй, дед, трое сбоку ваших нет. Туз бубновый, гроб сосновый, про стрельца мне дай ответ. Пусть Федот проявит прыть. Пусть сумеет вам добыть то, чего на белом свете вообще не может быть. Но, Федот, теперь держись. Дело верное, кажись. Вот уж этого задания ты не выполнишь ни в жизнь.
0: Совет царь-стрельца удалого молодца. Опять поручение государственного значения. Да когда же кончится это мучение? А меж тем сказки далеко до развязки.
7: Исхитрись ко мне добыть то, чего не может быть. Запиши себе название, чтобы в спешке не забыть. А не выполнишь к утру, в порошок тебя сотру, потому как твой характер мне давно не по нутру. Так что нечего губы дуть, а давай скорее в путь. Государственное дело! Ты улавливаешь суть?
0: Пришел Федот домой, жутче смерти самой. Бел как мел, лицом занемел. Сел у окна, в глазах пелена. Кинулась Маня, а он ноль внимания. Будешь печаль, коль смерть за плечами.
11: Ну-ка, душу мне излей. Отчего ты, черта, злей? Аль в салате по-милански не хватает трюфелей?
1: Я твое, Марусь, меню исключительно ценю. Только жизнь мою, Марусь, загубили на корню. Что мне делать? Как мне быть? Как беду мою избыть? Приказал мне царь доставить то, чего не может быть.
11: Не печалься и не хнычь. Стоит только кинуть клич. Ну-ка, встаньте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич. Если поняли приказ, выполняйте сей же час.
5: Извиняемся, хозяйка, это дело не про нас, кабы схемку, а чертеж, мы б затеяли вертеж. Ну а так, ищи сколь хочешь, черта лысого найдешь.
15: Где искать и как добыть то, чего не может быть? Ведь его ж на свете нету, сколько землю не копыть.
11: Не взыщи, мил друг Федот, не велик с меня доход. Знать судьба тебе, любимый, самому идти в поход. За границей не блуди, в чистоте себя блюди. В разговоры не мешайся и знакомств не заводи. Избегай пустых морок, избегай кривых дорог. Думай больше о здоровье, ешь сметану и творог.
1: Марусь, того, не трусь, образуется, Марусь. Сполню царское задание и целехеньким вернусь. без меня не унывай, чаще фикус поливай, хошь играй на балалайке, хошь на пяльцах вышивай. Ну а сунется такой, кто нарушит твой покой, мне тебя учить не надо, сковородка под рукой.

0: Ушел Федот в заморский поход. Узнал про то генерал, последний ум потерял. Бежит наш хитрец царю во дворец доложить, что стрельцу конец. Уж и дырку для ордена просверлил толстомордина.
1: Хороша ли, плоха ли весть, докладай мне все как есть. Лучше горькое, но правда, чем приятное, но лесть. Только если энта весть снова будет небок весть, ты за эдакую правду лет на 10 можешь сесть.
2: Докладаю, чуть заря Федька поднял якоря. Ну, слава богу, отвязались от него тупыря.
1: Ну-ка, нянька, подь сюды, принимайся за труды, рви семечко волосья, те, которые седы. А какие не седы, те расчесывай в ряды. Да полегче гребешком-то, у меня там не сады.
3: Что ж, чесать-то старый черт, коли лысину печет. У тебя ж тут каждый волос надо ставить на учет. И на кой тебе нужна в этом возрасте жена? Ведь тебе же как мужчине, извиняюсь, грош цена.
1: Хоть волосев я лишен, а жениться я должен. Шах персидский тоже лысый, а имеет 40 жен. Я ж хочу всего одну завести себе жену. Не, что я в интимном смысле и одну не потяну.
3: Так у шаха-то, видать, есть и силушка, и стать. А тебя, сверчок ты дохлый, с под короны не видать. У тебя в твои лета сила все ж таки не та. Поберег бы ты здоровье, ведь тебе уж больше 100.
1: Эка важность больше 100, лишь бы кровь была густа. Говорят, любви покорны все буквально возраста. Так что, нянька, хошь не хошь, а и я на дело гош. Коли все любви покорны, так и я покорный тож.
3: Ты, дружок, из тех мужей, что безвреднее ужей. Ягозят, а не кусают, не сказать еще хужей. Чтоб чужую бабу скрасть, надо пыл иметь и страсть. А твоя сейчас задача на кладбище не попасть.
1: Ну а ты чего молчишь, да медальками бренчишь? Аль не видишь, как пуганют государственный престиж? Нянька гнет меня в дугу, а министр нигу-нигу. Ты у нас на обороне? Вот и дай отпор врагу.
2: Да ведь бабьи-то суды про мужчин всегда худы. Ты в себе не сомневайся. Ты любовник хоть куды. Гордый профиль, твердый шаг. Со спины так чистый шаг, только сдвинь корону на бок, чтоб не висло на ушах.
1: Вот министр мне не враг, все как есть сказал без враг. А ведь он мужик не глупый, не гляди, что он дурак. От тебя ж один бедлам, стыд царю конфуз послам. Я давно интересуюсь, ты не засланная к нам? Не шпионь и не вреди. А осмелишься, гляди, разговор у нас с тобою будет крупный впереди.
0: Едет царь к мане оказывать внимание. Сам в карете сидит, деколоном смердит. За царем свита, напудрено завита. За свитой сундук, казинаки и фундук. Все честь по чести. Едет царь к невесте.

0: по заданию царя Федька отбыл за моря. В общем, я его от седа сплавил, проще говоря. Чтоб не бестовать одной, становись моей женой. А чего? Мужик я видный и на ласку заводной.
1: Не успел ишо Федот шагу сделать от ворот, а уж вороны слетелись на Федотов огород.
0: Ты мне, девка, не дури! Предлагаю, так бери! Чай к тебе не каждый вечер ходят вдовые цари. Сей же час я говорю, собирайся к алтарю, очумел от восторга, так нихни на шатырю.
1: Ты уж лучше, государь, за другими приударь. Мне ж забота ждать Федота, да глядеть на календарь.
0: Полна, девка, слухи врут, ждать стрельца напрасный труд. Он в каком-нибудь Гонконге жрет какой-нибудь грейпфрут. Ты сама, дуреха, взвесь, он-то там, а ты-то здесь. Нет теперь еще Федота, был Федот, да вышел весь.
1: Хоть секи меня бичом, хоть руби меня мечом, все одно твоей супругой я не стану нипочем.
0: Ты, Марусь, меня не зли, и конфликт со мной не дли. Мне на медне из Парижа гильотину привезли. Свете сказанного мной, лучше будь моей женой. У меня ведь тоже нервы, я ведь тоже не стальной.
1: Уходи, постылый, прочь, и в мужья себя не прочь. Не уйдешь? Так я могу и сковородкою помочь.
0: Ну-ка те, что у дверей, в кандалы ее скорей! Энто что еще за мода сковородками в царей? Вот помаешься в тюрьме и поправишься в уме. Сколь ты, девка, не кабенься, а поженимся к зиме.
1: Изловить меня, балда, много надобно труда. До свидания, друг мой ситный, может, свидимся когда-то.

0: Проплавал Федот без малого год. Ел халву, ел хурму, а свое держал в уму. Чудес в мире, как мог в сортире, а нужного чуда не видать покуда. Тревожится Федот, время-то идет. Решил без истерики, съезжу в Америке. Плывет Федот средь бескрайних вод. Впереди закат, позади восход. Вдруг средь похода спортилась погода. Не было напасти, и на тебе, здрасте. Корабль хрясь и распался на части. Стихла гроза, открыл Федот глаза. Лежит на волне, невредимый вполне. Видит островок, торчит, как поплавок. Добрался до берега, думал Америка. Вынул карту, сверился. А нет, не Америка. Остров Буян, будь он окаян. Может, в карте какой изъян? Сидит Федот и кает, в обстановку вникает.
1: До прихоти царя я не плавал за моря, не видал паршивей места, откровенно говоря. Ну и остров, прям тоска, сплошь из камня и песка. И доколь хватает глазу ни речушки, ни леска, да оно бы не беда, кабы здесь была еда. Окажись тут лебеда бы, так сошла б и лебеда.
2: Кто хочет еды, пусть пожалует сюда. У меня еды навалом, у меня ее пуды. Вот, к примеру, получи, прямо из печи калачи. Вот жаркое из индейки, вот компот из лучи. Вот колбасы, вот сыры, вот полцентнера икры. Вот карибские омары, вот донские осетры.
1: Энто что за чудеса? Энто что за голоса? Тут и спрятаться-то негде, океан да небеса. Окажи, хозяин, честь, покажись, каков ты есть. Неприлично как-то гостю в одиночку пить да есть. Чай на острове твоем веселей скучать вдвоем. Где картишки раскидаем, где по чарочке нальем.
2: Я бы рад, да мой портрет, для меня и то секрет. Сам порой сумлеваюсь, то ли есть я, то ли нет. У меня забот не счесть, есть еда, да нечем есть. Есть табак, да нечем нюхать, есть скамья, да нечем сесть. Так устал за 1000 лет. Что не в радость белый свет? Думал было удавиться, да опять же шеи нет.
1: Ай да встреча! Стало быть, я сумел тебя добыть. То, чего на белом свете вообще не может быть. Чем, тоскуя до хандря, жизнь расходовать зазря? Может, сплаваешь со мною до российского царя? Прогуляйся, освежись, с белым светом подружись. Что за жизнь без приключений? Просто ужасть, а не жизнь.
2: Я полезных перспектив никогда не супротив. Я готов хоть пчелу в воле, лишь бы только в кали штиф. Дай приказ, и хоть куды, хоть на добычу руды, буду вкалывать за даром, без питья и без еды. Я к любому делу гош. Я в любые двери вхож. Я тебе что хошь достану, хоть подкованную вошь.
1: Вошь, оно, конечно, что ж. Вошь, оно неплохо тоже. Но на ентом насекомой далеко не уплывешь. Раздобудь мне лучше флот. Али лодку, али плот. Раз уж ты такой искусный в ентом деле полиглот. Нам к утру, часам к 5, надо быть уже в пути, потому как нас в России заждались уже поди.
0: А царь меж тем не теряет времени, принимает посла людоедского племени. Лондон и Парижи смазали лыжи, царю остались послы пожиже. Царь перед послом так и скачет козлом, мол, вот тебе дочка, бери ее и точка. Знать дела уж совсем худы, раз дошло до такой беды. Ну да ладно, бывает и хуже, лишь бы девка была при муже.
3: Добрый день, веселый час, рады видеть вас у нас. Very good, салам алейкум, бонасера, вас издаст. Кто вы родом? Сколь вам лет? Вы женаты или нет? Не хотите ли с нашей фройлен покалякать тет-а-тет?
4: Перед кем ты, старый бес? Тут разводишь политес. Твой посол, я извиняюсь, третий день как с пальмы слез. Будь на нем хотя б картуз, не такой бы был конфуз. А на нем же из одежды ничего, помимо бус.
3: Ты шпионка, это факт. Что не брякнешь, все не в такт. Ты ж со всей за границей мне порушила контакт. Я годами жду гонцов, а она их и сенцов. За кого ж тогда царевну отдавать в конце концов?
4: Ты взгляни ему в лицо. Уши врознь, в носу кольцо. Да и кожа вся рябая, как кукушкино яйцо. Даже я, чего скрывать, не легла бы с ним в кровать. Так неужто нашу девку за такого отдавать?
3: Коли шансы на нуле, ищут злато и в зале. Девка тоже в смысле рожи далеко не крем-брюле. Ей сойдет теперь любой, хоть горбатый, хоть рябой, потому как и рябые к нам не ломятся гурьбой.
4: Так ведь он из диких мест. Что увидит, то и ест. Помнишь вазу из топазу? Слопал Ирод. Вот те крест. Кабы он просил злодей лососины да грузди, да кведжрёт чего попало, от фарфору до гвоздей.
3: Что не просит, он в гостях, все неси ему в горстях. Чай у нас нехватки нету, ни в фарфоре, ни в гвоздях. Коль лосось ему претит, пусть он жрет чего хотит. Глядь, насытый-то желудок и царевну совратит.
5: Да, послы, им дай хоть яд, на халяву всё съедят. Может, он и безопасный, но пущай за ним следят. Ты скажи ему, как тесть, жри, мол, все, но знай, мол, честь, потому как он в запале и царевну может съесть.
6: Чтоб с таким да выйти в свет? Ну уж, дудки, ну уж нет. Он и так-то неказистый, да кышо и людоед. Да пущай он троглодит, всю меня озолотит. Никакой ответной страсти он во мне не возбудит.
3: Ты посла-то отзови, да побудь с ним визави. Обтерпишься маленько, там дойдет и до любви. Коли энто троглодит, твою внешность разглядит, он навеки потеряет к людоедству аппетит.
6: Сколь, папаша, ты не ной, право выбора за мной. Отравлюся, а не стану людоедовой женой. А вот ежели придет с предложением Федот, для меня из кандидатов энтот будет самый тот.
3: Зарядила, как удот, что ни слово, то Федот. А кроме Федота нету ни печали, ни забот. Твой Федот теперь на дне, в океанской глубине. И поскольку утонувший не нуждается в жене.
6: Коли так оно и есть, я отказываюсь есть. Вот тебе, моя папаша, политическая месть. Вот не стану есть икру, как обычно, по ведру. И на почве истощения захвораю и помру.
3: Где ни плюнь, куда ни ткни от министров до родни, все сплошные вольнодумцы, все вредители одни. Ну и жизнь аж в горле ком, нет сочувствия ни в ком. Вот сыщу лесок поглуше и устроюсь лесником.
0: Год прошел, другой идет, воротился домой Федот. А дома-то и нет, торчит один скелет. Балки да стропила, да кругом крапива, а под карнизом комочком сизым свернулась птица, лесная голубица.
1: Ну-ка, жёнушка, давай, стол для мужа накрывай, доставай мне из духовки порумяньше каравай, наливай ядрёных щей пожирней, дабы гущей, я кощея стал тощее от заморских овощей. В цельном доме никого, кроме ветра одного. Подозрительное дело. Не случилось ли чего?
7: С возвращением, Федот. Долго ж длился твой поход. Аль забыл свою Марусю, что не ехал цельный год. За границей-то поди, развлечений пруд пруди. Приглядел, небось, подружку, да пригрелся на груди.
1: Повидал я белый свет, Жозефин и Генриет, но таких, как ты, красавец, среди них Маруся нет. А ходил я за моря, хоть и долго, но не зря. Сполнил все ж таки задание хитроумного царя.
7: Кабы ведал ты, Федот, на кого тратишь ход, так и шагу бы не сделал от родимых товарот. Ты уехал, он все равно стал ухаживать за мной, уговаривал Ахальник стать его и моей женой.
1: Неужто, ах, злодей, вот и верь теперь в людей, вот и стой за честь мундира, вот за службу и родей. Ну да ладно, я ему растолкую, что к чему. Я его до самых пяток распишу под хохлому. Хватит делать дураков из российских мужиков. Мне терять теперь тебя неча, кроме собственных оков.
0: Осерчал Федот, созвал честной народ. Решили соседи пособить Феде. Прол взял кол, Устин взял дрын, Игнат взял ухват. И все за Федотом царевым воротом. Навстречу им генерал, черт бы его подрал. Подскочил бочком, посверкал зрачком, произвел догляд и к царю на доклад.
8: Там собрался у ворот этот, как его, народ. В общем, дело принимает социальный оборот. А всему виной Федот, это он мутит народ, подбивает население учинить переворот!
3: Ну а ты у нас на кой? С острой саблею такой. Мы ж зато тебя и держим, чтоб берег царев покой. А после дождя в четверг дам еще медальку сверх. Только ты уж постарайся, чтоб народ меня не сверг.
8: Ишь, медаль, большая честь. У меня наград не счесть. Ветер бешеный, как елка. На спине и той шесть. Охранять тебя от бед мне теперь резону нет, да и за собственную подлость сам должен держать ответ.
0: Дурил и издурил, а как заговорил? Хоть и злится царь, а попробуй вдаль. Не такое время, чтобы бить в теме. Вышел царь на крыльцо, сделал строгое лицо. А на площади народу вся Россия налицо.
3: Это как же вашу мать, извиняюсь, понимать? Мы ж не Франция какая, чтобы смуту подымать. Кто хочет на Колыму, выходи по одному. Там у вас момент наступит, просветление в уму.
1: Что касается ума, он светлёхонек весьма. Слава богу, отличаем незабудку от дерьма. Ты по что меня скорее отослал за 100 морей? Не за тем ли, чтоб жениться на супружнице моей?
3: Энто ж где же ты, злодей, набрался таких идей, чтоб клепать чего попало на порядочных людей? Да к лицу ли это мне приставать к твоей жене? Вот и шли вас, обормотов, в заграничные турне.
1: Не больно-то серчай, мы к тебе чай не на чай. Ну а будешь гоношиться, съезжу в рыло невзначай. А тебе, подлеце, слава аж в Череповце. Ты всему народу в душу наплевал в моем лице.
3: Зря ты, Федя, для меня мой народ, моя родня. Я без мысли об народе не могу прожить и дня. Утро мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. А виновник — генерал, интриган и аморал. Энто он коровья морда, честь цареву обморал. Пусть он выйдет. Где он там? Я сейчас ему задам. Я сорву с него медальку, да медалькой по мордам.
8: Что вы, братцы, я ж за вас потерял в атаке глаз. Не что я когда посмею супротив народных масс. Оправдаю, отслужу, отстрадаю, отсижу. К угнетающей верхушке больше не принадлежу. А виновница яга. Нет опаснее врага, перед ней сам Горыныч, так, не змей, а мелюзга. Ну-ка, где твои газа? Погляди людям в глаза. Лично я не удержуся, врежу саблей 2 раза.
5: Я фольклорный элемент, у меня есть документ. Я вообще могу отсюда улететь в любой момент. За жару ли, за пургу,
9: все бронят меня, коргу. А во мне вреда не больше, чем в ромашке на лугу. Ну, случайно, ну, шутя, сбилась с верного путя. Так ведь я дитя природы, пусть дурное, но дитя. Коль судить, так тех двоих соучастников моих, энто я по виду нечисть, а по сути чище их.
1: Ушлый вы народ, аж на оторопь берет. Всяк другого мнит уродом, несмотря что сам урод. Хоть вообще российский люд на расправу и не люд, но придется мне, рабятый, учинить над вами суд.
3: Пощади меня, стрелец! Я мерзавец, я подлец, я сошлю себя в Воронеж, я сошлю себя в Елец. Только не на Магадан, энто мне не по годам. Я пока туда и доеду, опасаюсь дуба дам.
8: Сознаю свою вину, меру, степень, глубину, и прошу меня направить на текущую войну. Нет войны, я все приму, ссылку, каторгу, тюрьму, но желательно в июле и желательно в Крыму.
9: А куда ж меня, вдову? Разве только что в Хиву? Я и так уж на отшибе, дальше некуда живу. Мне для отдыха души подошли бы тетюши. Там, в смысле медицины, травы больно хороши.
1: Мы посадим вас в бадью,

0: за коварство и разбой. Энто он, упырь проклятый, разлучил меня с тобой. Слава богу, наконец, узурпатору конец. И теперь мы можем смело отправляться под венец.
1: Я бы рад, да мне в дому две супруги ни к чему. Обратись на энту тему к неженатому кому.
2: Ты никак сошел с ума, рыбка в сеть плывет сама. Чай не всем такое счастье достается задарма. Али думаешь, за ней мало бегает парней? В ейном списке кандидатов есть ребята не дурней. Все с волнением в крови ждут царевниной любви. Конкуренция такая, прям хоть дустом их трави. Да ли сватались чуть свет, разом турок, грек и швед, да к спорогу получили отрицательный ответ. А уж нищему стрельцу спеть и вовсе не к лицу. Забирай, дурак, царевну, и тащи ее к венцу.
1: Я не турок и не грек, я семейный человек, и с женой моей Марусей не расстануся вовек.
0: Стало быть, тебе не вмочь горю девичью помочь? Но ведь я еще покамесь как-никак царева дочь. Коли я не получу от тебя чего хочу, ты отправишься от седа прямо в лапы палачу.
2: Где ты, ох, и горяча, но не сыщешь палача? Он, когда папаню свергли, тут же задал стрекача. Нам теперь, имея в виду, надо быть с толпой в ладу. Деспотизм сейчас не в моде, демократия в ходу. Уезжала б ты отсель, Бентот, как его, Брюссель. Раз такая происходит, извиняюсь, карусель, ты прости ее, Федот, у нее в уму разброд. У нее от книжек мысли стали задом наперед. Начиталась о Дюма, вот и сбрендила с ума. Перебесится маленько, успокоится сама.
1: Брось, царевна, не грусти и маслами не хрусти. Что любовь у нас не вышла, ты зато меня прости. Но поскольку я в долгу оставаться не могу, я тебе в твоем несчастье, как сумею, помогу. Я от Тулы до Торжка все обшарю до вершка, хоть со дна тебе морского, а добуду женишка.
0: Ах, я согласна, только все ж не любой мне будет гош. Я хочу такого мужа, на тебя, чтоб был похож. Будь он швец там, али жнец, лекарь, пекарь, аль кузнец. У меня одно условие. Пусть он будет твой близнец.
1: Я твою, дружок, мечту обязательно учту. Хоть такие экземпляры все в России на счету. Что касается ума, дубликатов мне нема. Впрочем, энто, я надеюсь, ты заметила сама. Ну, до слова молодца, все ж не жижа холодца, раз уж я пообещался, раздобуду близнеца. А теперь, честной народ, вынь-ка рожей из бород. Чай у нас не панихида, а совсем наоборот. Нам теперь не слезы лить, песни петь да меды пить. Ну-ка встань передо мною то, чего не может быть.
3: Я давно уже встаю, у крылечка на краю. Жду, пока месте закончишь совещание свое.
1: Сти, честной народ, от заморских-то щедрот. Чай они таковской пищи, отродясь, не брали в рот. Предложи им наяву самаркандскую халву и турецкую фисташку, и персидскую айву. Ставь на скатерть все подряд, шоколад и мармелад, и голландскую грудинку, и чухонский сервелат. Не забудь швейцарский сыр, тот, который весь из дыр. Закати нам пир на славу, каковых не видел мир. Ну а коль попросит кто, брашки граммов это к 100, так и быть, сегодня можно. Слава богу, есть за что.

Был я на том пиру, ел зернистую икру, проф ел плов, Филат ел салат, Устин ел галантин, а Федот стрелец

0: ел соленый огурец. А как съел он огурец, тут и сказки конец. А что сказка дурна, то рассказчика вина. Изловить бы дурака, да отвесить тумака. А нельзя никак, ведь рассказчик-то дурак. А у нас покон веков нет суда на дураков. Вы прислушали сказку про Федота. Ее озвучивали царь Андрей Баранов, радио «Страна талантов». Царевна, заслуженная артистка России Ирина Гвоздева, радио «Зигзаг удачи». Нянька Наталья Егерева, радио «Седой Волхов». Федот Дмитрий Нилов, радио «Страна талантов». Генерал, заслуженный артист России, писатель-сатирик Георгий Карпович Териков. Голубица и Маруся, Оксана Шарм, радио «Лидер». Баба-Яга, Лисана Мировая, радио «Торрент». И одна из создателей проекта «Торрент». Скоморох, посол, молодцы и голос «То, чего не может быть», Сергей Тюменский, радио «Лидер» и второй создатель проекта «Торрент». Музыкальные вставки, эффекты и собрал сказку Сергей Тюменский. А все вместе творческое объединение радиостанции и не только. До новых творческих работ и до скорых встреч!
1: Слава радиолидер! Слава Сергею Тюменскому! Слава, слава, слава! Классная сказка! Спасибо, дорогие друзья, за то, что собрали такое чудо, а сказки у нас еще будут. Сейчас 20 минут я дам возможность поработать автошке, так как есть в городе неотложные у меня дела. В 12.00 придет нежное солнышко и диджей Данчо, а в 14.00 Свет, диджей Светогорский, ваш боярин, с классным эфиром. И, конечно же, со столом заказов. Диджей Данчо, если ты сейчас на линии, включи что-нибудь, пускай поиграет.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться, как нетронутый хрусталь.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

Это был трек «Белая черемуха весны» в исполнении Кристины Соколовой и группы «Русский стиль». А с вами, значит, мы. И всем слушателям добрый-добрый день. С вами я, диджей Данчо и нежное солнышко. Будем готовы принимать все ваши музыкальные заказы и выполнять их, и включать самые замечательные треки. Присылайте нам их в личные сообщения, а мы с удовольствием их выполним. А сейчас слово передаю я тебе, нежное солнышко.

Dejjetu vakinda jen. Dalaki laki bo fiu fakin. Dalia va fa fa vunkit. Pef nam. Пока ифу в кафе кляклюту пепну. Не знаю, даже... Мои кляпели, я люблю тебя. Фрюфай мне на фрюфа. В вами гибель. Данто, и не было фоевку, филофламе.

Вот такого мы так и не так. Я люблю тебя за всех. Специально для тебя. Да, то. А я переселю тебя и софету. Встав, если есть ваковики. А я пошла и в ваковики искать. Сегодня их много полетели ваковиков. Так что принимай, встав, как крявный трек.

Спасибо тебе за такой классный трек, «Нежное солнышко». Очень мне понравился данный трек. А я тем временем хочу воспользоваться случаем. И так как вчера был день рождения у моей сестры Кристины, хочу ее поздравить с 24-летием, пожелать ей всего самого-самого лучшего, всего самого-самого классного, чтобы все мечты сбывались. Знаю то, что она это услышит в любом случае. И поэтому для нее я поставлю трек Джессика Джей, Касабланка. Так что послушаем этот замечательный трек.

0: Это была Джессика Джей Касабланка, специально для моей сестры Кристины. И поздравлением с днем рождения. А с вами также я, диджей Данчо, и нежное солнышко. Поэтому, нежное солнышко, я передаю тебе микрофон, пока я ищу дальше заказики и замечательные треки.
1: А у меня есть Андрей заказчик один. А это Олег и на Олег фотография. Это Афневский. Сам я его найду и поставлю. У меня тут много перфин. О, на фря. Принимай, Невка, свой заказик.

Вот такой момент, такие так. Я поняла о том, имею в виду, но не буду говорить. Я помолвлю догадываю о том, кифневка, имею в виду, а я бомба. Это были и на фотографии Гелина Геннадьевна. А я передаю микрофончик Данту. Принимай.

Да, трек был очень замечательный, даже я бы сказал, ностальгический трек. Вот. А я тем временем тоже подобрал трек для тебя, Снежка. Поэтому принимай еще один музыкальный подарок. Я подобрал этот трек лично сам. Принимай, Снежка. Ханна, русская красавица.

Это был трек для Снежки. Песня Ханна, русская красавица. Надеюсь, этот трек тебе понравился. Теперь я тебе передаю слово. Нежное солнышко, принимай микрофон и ставь какой-нибудь замечательный трек, пока я ищу очередные замечательные треки.

Подготовить. Так. Выполнение его влящей таты вопреки питанным для тебя. А у меня нету заказиков. Тогда не заказывает. Никто, только Снежка, они заказали. Больше никто. Я жду ваши музыкальные заказы. Никим Снайкев. Приму. Все читаю. Все вижу.

Вот такой трек по фотофиль. Дорогие лякивые фрюфакили. Я его выяфила, татарю вопреки в питана. Да я данто. Думаю, вам такой трек во фой пифеки и кинали во фенина. И в кавике тови прифиляйки. И кофелек ты прифиляй в кавике муваканей нам. Принимай. Данто.

0: Это был трек «Ты просто чудо» в исполнении Олега Пахомова, специально для «Нежного солнышка» от меня. А теперь я передаю тебе слово, «Нежное солнышко». Принимай микрофон и ставь замечательный трек, а я пойду дальше искать какой-нибудь замечательный трек.
1: Принимай микрофон. Спасибо, кто на флюфает сегодня. Окей, лаги вам вас велик на нафим и фикики. Спасибо, мой хороший, за такой красный трек. Я скину, я его добавлю себе на босс. А у меня есть вокалик. А флевки классный. Для кого Оля говорит? Поет Флява. Принимай, Флевка.

Вот такой поводотрек. Нуф-неф, как и ля-ля. Попива вот такой трек. Кляв-не-флява, кляв-ней. А я передаю эстафету Гефелюзанту. Принимай и став какой-нибудь во мне так и не трек.

Очень классный трек. Спасибо тебе, нежное солнышко, то, что... И тебе, Снежка, спасибо за то, что заказала такой трек классный, зачетный. А я тем временем поставлю трек от нас с нежным солнышком. Для тебя, Снежка, еще один трек, который называется «Королева Снежная». Но я поставлю его не в том варианте, в котором все привыкли слушать в исполнении комиссара, а я поставлю его в варианте в исполнении группы «Мой двор», так как изначально вообще эту песню пели под гитару, то есть собирались люди во дворах, пели эту песню под гитару, вот. Ну и сейчас она тоже среди гитаристов очень популярная, кто вот поет дворовые песни, они все ее поют. Поэтому приятного прослушивания. Для тебя я ставлю трек «Королева Снежная» в исполнении группы «Мой двор».

Это был замечательный музыкальный подарочек от нас с Снежным Солнышком для Снежки. Немножко в другом исполнении, но решил я сегодня так поставить. Мне кажется, даже таким образом я многим слушателям напомнил, может, их детство, их молодость, когда эти песни были очень популярны, когда они звучали во всех дворах. Вот. И я передаю слово тебе, Нежное Солнышко, а я пошел искать пока очередной музыкальный заказ. Так что принимай, Нежное Солнышко, микрофон и скажи свое мнение, как тебе в данном исполнении данный трек.

Он мне очень понравился. Я добавлю свой плейлист его. А я для тебя поставлю. Кидови на коляску, кого я сейчас поставлю. Конечно, и понравится эту песню мод. И название коля мужчина люблю он принимай и все принимайте такую капозвикину красную и заказываем не вобиваем заказики. Я не будем их поставить вам. Ну что, поехали?

Cavique cac et capavique. Aí, pana mort. Calla mon fila lo blon. Не упиваю, кирак. Выкажите мне его на телефон пифот. Фамилия. Но я на кофе данту, как такого тебе трек. Понравилось или нет? А у меня пока вакансий нету. Передаю тебе микрофончик, Данто. Мол, тебе и встав, вам и так и не трек.

Спасибо тебе, нежное солнышко. Очень замечательный трек. Мне самому он очень нравится. А я тем временем выполняю поступивший мне музыкальный заказик от Снежки для тебя, нежное солнышко. Трек так и называется. Нежная. Принимай. Это заказик от Снежки тебе. И на самом деле намек я уже понял, какой будет в этом треке. Так что принимай.

Это был Вячеслав Добрынин. Нежная. Для тебя нежное солнышко. От Снежки. А теперь я передаю слово тебе, нежное солнышко. Пока я пойду искать еще один заказик, к которому я поступил, передаю слово тебе, нежное солнышко. Принимай.

Мне поступил заказик, а я не могу им для него найти от внешки. Ищу, не надо. Мови поставики ей его найти в каких кипях. Тогда мой трек повыкит. Это был Инна Николаев. Котенок. Для тебя, мой хороший. И для всех. Принимайте. Такого мне так и не требует.

Вот такой трек вам и так и не поводов. Фей, на фимели феи, с вами прекрасная, не валяшу ни в ко... И мой фавелюфей Данто. Вот такая на каповике не поводала, и по мнению Игова Николяева котунок. А у меня я коленки не могу найти один кавик. Фав можно проявлять не накидывала. А я пока передаю Гавриилу Данту, скажи, как этот трек тебе понравился или нет?

Спасибо тебе, нежное солнышко, за такой замечательный трек. А я тем временем поставлю очередной музыкальный заказик. Получается, от слушателя с ником Атониэль прозвучит трек. Я не нашел, правда, тот трек, который вы у меня просили. Но у этого исполнителя я нашел трек немножко с другим названием. К сожалению, в английском я не особо силен, но трек все равно поставлю. Вот. Core Source исполнитель. Трек. Вот, другой трек только смог найти, и надеюсь, я этот трек тоже понравится. Трек называется For Me.

0: Это был трек специально для Атониэля. А теперь я передаю тебе, нежное солнышко, слово. Ставь свой какой-нибудь замечательный трек.
1: Да, понравив трек логикрафный. А я хочу повторить группу Лёг-Ров-Трёва, ничего не говори, специально для всех и для моего Даниля. А я не могу найти, который трек вокалов Невка.

Вот такая повытая песня. Не могу найти мой вокальный трек. Афневским гимлярио я проявила у кофейка, а кофеек молчит. Так реально я передаю микрофончик Данту, принимай.

А у меня тем временем тоже «Нежное солнышко» есть трек для тебя. Это трек в исполнении Шамана. Песня называется «Она того стоит». Принимай, «Нежное солнышко».

0: Это был трек для тебя, нежное солнышко. А я передаю слово тебе. Принимай, нежное солнышко, микрофон.
1: Я хочу подарить трек Групповиков Гифи писала для тебя. Музыка не подарочек. Так.

Вот такая поводная пицца на диакиме. На ней группа вица, гефи, а вицав я передаю микрофон к тебе. Принимай.

Очень замечательный трек был, спасибо. А я поставлю тоже очень замечательный трек, который многим, я думаю, понравился. Переделка на песню «Виновата ли я» в исполнении группы «Голоса предков». Принимайте.

0: Вот такой вот был шуточный и веселый трек. Переделка на песню «Виновата ли я?». А я тем временем передаю слово тебе, нежное солнышко. Ставь замечательный трек какой-нибудь.
1: Я хочу повторить. Повторить трек. И по мнению тату. И обезьянка. Так он называется. Внешка любит такую песню. Я влияю.

0: Banyaya Wifanget. Hayat gibi bir yıl mı kıyafın ki? Güzel olan da benim ay. Moi halofi. Понимай.
1: А следующий трек прозвучит от мной был подобранный трек для Снежки от нас с тобой, нежное солнышко. Решил я подобрать такой трек Елена Ваенга, Королева. Так что принимай, Снежка, тебе данный трек.

Это был трек Елены Ваенги «Королева» специально от нас с нежным солнышком для Снежки. А теперь, нежное солнышко, принимай микрофон и ставь какой-нибудь замечательный трек

Вот так вот як по фотографии на фильм эфире. Давай гори, лёлька, не каляленька. Думаю, тебе понравится такой тренинг, а у нас... А далее 15 миллионов на кота и филя. Ему не плевато. С вами. Принимаю.

А следующий трек прозвучит для тебя, мое любимое нежное солнышко. Песня так и называется «Любимая» в исполнении Дмитрия Гревцева.

уже свою любовь много сердце ранила, и я боялся вновь, но ты в жизнь мою пришла, как будто бы весна. Я твоей любви не знал, а ты мою ждала. Знаю я и знаешь ты, что все это судьба, а она, наверное, решила все сама.

0: хочу повторить.
1: А я передаю слово тебе, мое нежное солнышко.
0: Так. Хочу повторить. Так. Такого мне так и нет. Я знаю, даже Снежка любит. И по ней Максим Шурля Агуфа. Принимай, Снежка Петерна от меня.

Вот такой трек по вот этой петана дремы. Ой, петана древневки. Вот именно Максим Фадеев. Кукуфа, гукуфа. И как? Афитав, я передаю это Феду, своему Фавелю, своему и любимому Окин. Гиверю Данто, принимай мой сладкий. А у нас 5 минут до конца эфира. Вставляя вокруг кики на любезну. И мы с вами поплюсаемся. Мы не говорим вам до финала. Мы говорим до новых встреч. Эфи. А сейчас вокруг кикина слово передаю Гивелю Сланту.

Я тоже вам скажу то, что вы меня сегодня еще услышите в ровно 22:00 по Москве. А я успеваю поставить один трек, и он называется «Не обижайте матерей». Так и называется трек. Автор слов Елена Карпук. А я говорю всем до новых встреч. С вами был диджей Данчо. Услышимся ровно в 22:00. Приходите.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

0: резко кончилось. Можно было бы тут потусоваться. А я как только тебя заметил, сразу к тебе подошел.
1: Да нет, точно. Я как на дискотеку попадаю, вообще никого вокруг не замечаю.
0: А ты далеко живешь?
1: Не, я в другом районе.
0: Даже не знаю, как до дома доберусь.
1: Все, пора действовать.
0: Делаю шаг.
1: Делаю два.

0: Да, меня сегодня все удивляют и удивляют, дорогие наши радиослушатели. В детстве мне говорили, что есть такой Дарвин. Он вывел какую-то там, что и человек появился из обезьяны. Ну ладно, поверили им, но чтобы человек из кота превращался, это я сегодня увидел в первый раз. Был кот на радио, стал Витя, который заказал Аннушку с кофейком в бане. Ну что ж, кот Витя, принимай.
1: Девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Вот так вот они ошиблись, дверями и зашли. Сами знаете куда, но что там было, они, конечно же, умалчивают, но не могли мужики просто так стоять. Таумиэль, я вас привет. Свитки, естественно, девочкам подарены будут. А у меня заказик от Светогорского. Необыкновенные глаза, это какие, выпученные, что ли? И то видел такие. Принимай.

Все-то про любовь вам, мальчики, надо. Все-то про любовь, вроде про любовь девочки заказывают, а вы... Ну, послушаем, что нам девочка заказала, то есть Тауми Эль. Принимай, написала не по-русски, так что будет слушать просто так.

Вот такой заказик у меня был от Таумиэль. Ну вот, кот Витя сбросил заказик и убежал. Ну ладно. Тогда остановите музыку будет. От Вячеслава заказ. Но никак я не могу остановить музыку. Наоборот, запустить ее могу. Принимай.

Вот такие заказики у меня были, в смысле заказик, от Вячеслава. Александр, и ваш заказик я не упустил. Матушка-Земля, принимайте.

Вот такая матушка земля у меня была, от Александра. А Святогорский мне заказал незабудку. То ли цветок, то ли забыть кого-то не может, не знаю. Послушаем, принимай.

Вот такая вот незабудка была у меня от Светогорского. Ну а следующий заказик у меня будет от Вячеслава. Вот и послушайте еще раз, какой у Вячеслава вкус, Александр. Принимайте.

Запел соловьем ядрёна кочерышка. Ну ладно, он пусть поет, а я пока выполню заказик. Заказик этот у меня будет от Светогорского. Говорит: любите, пока любится. Принимай, Светогорский.

Вот так вот мечтайте, пока мечтается. Вячеслав, о чем плачут гитары? Ну, наверное, опять о любви сегодня какой-то вечер, слушай, весь романтический такой. Девчонок нету, а парни романтику устроили. Кому? Если мне, то не надо.

Вот такой у меня заказик был, и я его с удовольствием выполнил. Аннушка, удача. Вот нежное солнышко мне пишет. Для моей дорогой хорошей подружки. Но ты не верь. Ты, наверное, с Даниилом связалась с новеньким. Она тебе обещает косы вырвать. Так и песню тебе заказала. Косы. Так что, Аннушка, удача. Подстригайся быстренько на лысо.

Вот так вот косы тебе расплетет, выдернет их. И приехали. Ну что ж, дорогие наши радиослушатели, все что-то медленно-медленно. Давайте немножко растрясем жирок, попрыгаем, а? Пампушечка.

Вячеславу я так надоел, дорогие радиослушатели, что он даже напоминает мне в 20:00, чтобы свалил отсюда. Вячеслав, в 20:00 валю. Принимай свои 20:00.

Вот и все, прочитал стихи поэт, и 20:00 было. Ну ладно, с этим мы закончили, а сейчас вспомним-ка старый одесский репертуар. Ах, Одесса, ты жемчужина у моря.

0: Вячеслав, потом, конечно, ты меня нарисуешь, а пока душа болит. Столько девочек и так далеко.
1: Давай, Жор, золото.

0: души.
1: Да, душа болит, болит. Вячеслав, ну а сейчас рисуй меня, принимай

Ну вот такой заказик у меня был от Вячеслава. Но от меня вам будет, дорогие мои. Опять же, девочки, ну что, красивая, поехали кататься.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: Ночь.

Это был трек на часах 00. Специально от Снежки для всех. Спасибо тебе за этот трек. Классный трек. Вот следующий трек я поставлю для всех радиослушателей и всех еще раз с наступающим днем радио. И трек будет в исполнении певицы Рады. Она любила розы. Слушаем.

А следующий трек я решил подобрать, Снежка, для тебя, опять же, от себя лично. Трек в исполнении Reflex. Сойти с ума, трек называется. Классный трек, между прочим, так что слушаем.

Это был Рефлекс, трек «Сойти с ума». Следующий трек прозвучит для всех. И также для всех влюбленных, для тех, кто любит. Трек Сергея Завьялова «Со мною до конца».

Это был трек Сергей Завьялов «Со мной до конца». А сейчас прозвучит замечательный трек для всех. Песня «Фристайл». «Не говори мне прощай».

был фристайл. Песня «Не говори мне прощай». А я тем временем включаю трек для Островок 123 и Алины. Песня «Стимул о моей любви». Слушаем.

пока у меня нету музыкальных заказов, я включу трек Дмитрий Гревцев. Не жалею. Классный трек тоже. Послушаем.

Это был трек DJ Анастасия и DJ Гревцев. Песня «Не жалею». Вот, следующий трек я включаю для тебя, Снежка. Принимай очередной музыкальный заказ, который подобрал я для тебя. Песня «Красная шапочка в лесу» в исполнении сказочной палаты.

0: Да, классный очень трек.
1: Про красную шапку. Очень мне нравится. Обожаю этот трек. Спасибо тем, кто его заказывал давно еще. Вот. И для себя его тоже добавил в плейлист. Следующий музыкальный трек прозвучит для всех от меня. Даже можно сказать, для всех девушек от меня. Шахерезада, Натали.

Следующий трек прозвучит для Алины и Андрея с ником Островок 123. Песня Mitchells похорошела. Она...

А следующая музыкальная заявочка мне прилетела для меня от нежного солнышка. Песня Григорий Лепс, Юлия Савичева «Любовь оставляет шрамы».

Следующий трек прозвучит для всех влюбленных от меня. Песня называется, так и называется, «Ты любимый мой». Слушаем. Надеюсь, многим я тоже отдам ностальгию, потому что, насколько я помню, у многих моих знакомых эта песня стояла в свое время на звонке. Поэтому принимайте.

Следующий музыкальный заказ прозвучит от Снежки. Песня «А мы не боги» в исполнении Сергея Пискун.

0: Спасибо тебе, Снежка, за такой классный трек. Вот. Я тоже именно такие треки тоже люблю. Вот. Следующий трек я поставлю для всех. Слушаем песню Дениса Клявера «Когда ты станешь большим».
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

Следующая музыкальная заявочка прозвучит от меня для нежного солнышка, Аника Долинских, «Радио Малышка». И также я скажу то, что, скорее всего, если у меня сейчас все получится, я включу следующим после этого трека еще один свой кавер. Надеюсь, многим он тоже понравится. Поэтому пишите свои реакции.

Следующий трек прозвучит. Так, а пока у меня все-таки кавер не докачался, тот, который я вам хочу поставить. Прозвучит заказик для Снежки от Нежного Солнышка. Анжелика Варун, сумасшедшая. Ну, принимай. Такой заказик, классный трек.

А сейчас, как я уже вам обещал, дорогие радиослушатели, включаю свой кавер на песню «Милашка». Слушайте и пишите свои реакции. Как вам? Надеюсь, вам понравится.

Это был трек «Милашка» в моем исполнении, кавер был. Надеюсь, вам очень понравился. Мне потому что самому понравилось, как я его спел. В дальнейшем скажу так, то что будут больше каверов. Вот, я постараюсь все это скачать из телеграм-канала своего. Вот. Следующий трек включу для тебя, нежное солнышко. Anivar, любимый человек.

Это был трек для тебя, нежное солнышко. Следующий трек прозвучит для тебя, Снежка. Решил подобрать тебе такой трек классный. Артём Тото. Вспомни за лайф или Баяну Май. Вот. Правда, подобрал его в ремиксе. Но надеюсь, тебе понравится. Принимай.

У меня тут прилетела заявочка, я ее выполнил и, к сожалению, попрощаюсь с вами, но ненадолго, а всего лишь до завтра. Завтра вы услышите меня вместе с нежным солнышком в 12:00, а меня одного вы услышите также по тому же времени в 22:00. А я поставлю трек Space Deliverance. Обитатель Омута попросил данный трек. Спасибо тебе за этот трек. Я не говорю вам до свидания, говорю вам до новых встреч. Ставлю последний трек и прощаюсь с вами. Спокойной ночи и всего самого лучшего вам.

Ты мужчина? Встань, стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения, что

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.